Самое светло мочим, с нами все правда в ночи. Я признаю свой почерк, закрывай шторы. Дождь, разутый змея без виз. Ты пробиваешь до слез. Я просто хочу сказать, что в